0: лалчавс юуд би каркор намалцааны хцандагы пья ргуна струк зунсэ дунцэр аюус лас бэнюд атубар илзау бахрати юнмини пья чачамду бэлцэгин ран ранги юн ранги каркор ранги рцун ян ранги ргастрит бур цандаг шагадзэрэ юли ргютдут би малцэ мал кету юд биди кемсанса зтусэ юнна тасрин панупсэрэ Луспи зан лясун кюнсэ стрэнг на ламгя гангмэй гамба фангма дюнса калэптансэ ngатэс тудун на бьёлцун сунла затан псэрэ Сингинэ мигбу фэсэлтана тунма чачэ Миюл гангпэн пэлэ ютпи га чусрэкшэгэс инна цэдур цангмэй шэсбу чусмэйнэ фя качар чусёнчэ Дисперауттар чадэн га сучэгэс рангур цангшуксэ мэтба Quel da pauna semspu goyar yung jagwara mana min. Rangpo, rtsang ma jakchaspo na nyambo, rangi karkorpo rtsang shukse jakchaspo ang, ngatang ririna riri kaltanje. Tsamzik biorchen zusteka, rangi rgo choser gyabna, da ga suchik rtsakshukchen nangchigin dukse miseskangan yodna, quel gun rtsang sekwarang mana lushes min. Кемса юд би малцанэнг лук кюмэр сэсэн збралзбрунна зэнгі пішунца рубсэ каркорпэн мюнг мэн натунла скуфэчэн. Газ басэ кючэн пцэсуксэ сэмбэ смянпу штанмэт чачукчэн. Шэнспянчэн юлмі инмэ кагун малла кюнг мэ фя. Газа ти фралуксрэк ngati рэнгэ тогэка бар кошэ ин Yang stasuni peltangs busbase yung mis to harpe skurla. Somar gutuni goyot benchik, mutahri school barium look shesselinutkan, shersut, maimuna jamilas, kuri stanchan samzon spellinchik. Dutos hague, memansi, toega, prochus.
1: Somar gutuni is abigaga katongatis natima holpo, chipas standard jacin zenakato, subsepehla tongatangati, yulunianu daspinere donangatangati, naunianu daspin, loxoloxo daspin, sarjak pagushin, ganungatis, shirpanas kambo, sarloxo jacinate de daspinunanu tangmat, donangatangati, water body, sun jeseki, angati, chuka, yotangatis, kong sarnati, erzing sar, odon natan saf jak pagushin, natis, gandagi sakere, onanu mik, pangmagushin, jazabanangatis, kong sari chu. Ya zing sai chu ngate thum mi phela use ba thari zing sai chu rivari chu ngate ngate chu ki chu ngate goncha kri phela use ba de ganda chu agar ka tonga ti ngati ka yona ka tonga tang kasumi kasumi bimari sai ka na ngatang jese ki dengue jere malaria jere dijix mo jix mo natun ngati ka yongchin dona ngat ngata za thari ya pona agar zan lus na ka to de zanun ngata nga kabar basi jak par goshin kap se jak par goshin ta ki ode ka pishu sa ka ya gandagi jam sa ode ka mi chok jere dugang mangate chik so se bana ka tonga ta ek sehat من دونه ایک جلا غتا زندگی بنتا توفیق چچین قسمی بیماری سای کنا شکار مچا دونه غتا زیادہ غتی سراؤنڈنگ سے لوگ چنگملک سو سنگت غتی یوسف لنگتی استعمال فلنگت چنگملک سو سخت چت پد لیکن ادو بس دگنا ڈبل ٹرپل غتی چنگملک سو سخت سو پر گوشین جس کی وجہ سے غتی ماحول پون ایک ہیلدی ایک بیٹر ماحول چچین دونه غتی ماحول پر دے میں نتھو چین جس گرینری کے پنا دے میں نتھو چین زام شگ نتا ڈاکٹر سای там шигата експерт сагыз зер бадна полюшен мичачу пефила дю баргошин зере одони гангатес амал бача бахшис
0: принчен ген кан жак бажа мерсис пе скедюм ми тикпу дуксе малун сак кучен чачас басе дирингатес ке юн надас куриан нук мемаң сунла цефут ба шкап ласчан дани чен ргам цуэ тахсна километр стум качи катоа цуксе ё чазбасе оксиджени шконмо чачаспуна нямбо жилунси юлунян друлбе гропон килби цон ян куле чумигунан стум сенчик чен ёте жингна цас ян олуни гетбати фиа тобаче чуки чу дирин гансри инса бабсен че цирпу ян самбана шанг метпа ngati lakpeka nwe di nispani sodeka jakserba brin chenchut. Kak suwa shespar goshen. Gumba suslen mar goshen. Tuks suwa char goshen.